Chaudement et calme.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске задержали 22-летнего молодого человека из Екатеринбурга, действовавшего по заданию украинских спецслужб. Мужчина извлек из тайника 5 самодельных взрывчаток и планировал отправить их военнослужащим Минобороны Российской Федерации по почте, сообщает пресс-служба ОФСБ региона. Против него возбуждено 18 уголовных дел по статьям о террористическом акте, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. Ведется следствие. Оперативники устанавливают другие возможные эпизоды его противоправной деятельности. Челябинскую область отметили на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Владимир Путин поставил регион в пример другим субъектам за комплексный подход и заботу о пассажирах. С 2019 года на Южном Урале обновили почти 1400 единиц общественного транспорта. А в этом году закупят еще 144 машины. Губернатор Алексей Текслер заявил о готовности региона передавать свой успешный опыт, включая методики решения проблемы дефицита водителей и развития местной производственной базы. Сразу 4 южноуральских проекта выиграли во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. На их реализацию направят федеральные средства. В список победителей вошли объекты в Озерске и Коркино, а также семейный парк в поселке Тимирязевский. Координатором подготовки проектов выступил региональный центр компетенции по вопросам городской среды, а все работы будут выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 90.

0: Джо Кокер «Tonight» на Радио 100. Челябинский, 7:16. У микрофона я, Оля Деева. Друзья, всех приветствую. Просыпайтесь, вставайте с нужной ноги. Начинаем новый день вместе, слушая хорошую музыку. На календаре сегодня 12 августа. Ну что же, я готова делиться с вами хорошим настроением, бодростью и, конечно же, самыми лучшими композициями со всего мира. Скоро услышим Сальваторе Адамо, «Тамбела Нежа». А прямо сейчас рубрика «Кавервиль», в которой Марс Сила Мангабира, «Everything She Does Is Magic».
1: Кавервиль на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 17 августа 2004 года в Едином государственном реестре появилась запись о рождении регионального министерства культуры. И вот уже 22 года Челябинская область пишет свою яркую культурную летопись. За это время регион ворвался в топ-5 страны по числу модельных библиотек, обновил десятки домов культуры, открывает современные пространства библиотек и новые модульные ДК. Театры Южного Урала завоевали 7 премий «Золотая маска». А ключевые фестивали «Сабантуй», «Бажовский» и «Бушуевский» собирают уже до 100 тысяч человек, становясь точками притяжения для всей России. Детская филармония сегодня растит юных талантов, а Государственный симфонический оркестр звучит на лучших сценах страны и мира. Южный Урал укрепляет партнерство с крупнейшими музеями, а на его сцене звезды первой величины. Новые достижения – новые планы, смелые идеи и системная реализация крупных проектов, мы продолжаем уверенно двигаться навстречу культурной столице 2027.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: Реклама на Радио 100.
1: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
2: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

А Томми Киттен, If You Come To Me на радио Стоф. Челябинске 7:44. Ну что, друзья, продолжаем встречать утро вместе под звуки музыки высшей пробы. С вами в эфире я, Оля Деева. Будем слушать Шона Мендеса прямо сейчас с композицией Mercy, а сразу после у нас в эфир выйдет рубрика «Мировые шедевры». На этот раз узнаете о картине «Девушка с жемчужной сережкой».

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера часто называют «северной» или «голландской Моной Лизой». Полотно

0: Изображена служанка, любовница Грит, имя которой якобы означает «жемчужина». Отсюда и отождествление девушки и жемчужины. Однако полное название «девушка с жемчужной сережкой» картина получила только в 20 веке, а ранее называлась «девушка в тюрбане» или просто «девушка». Поэтому такая версия, положенная в основу фильма, снятого в 2003 году по одноименному роману Трейси Шевалье, лишь красивая история, ничуть не претендующая на правду. Кроме этого, по свидетельствам, брак Яна Вермеера был счастливым. Его жена, в отличие от той, какая была показана в романе и фильме, была красива, выступала моделью для многих картин мужа. У них было 15 детей, что для Голландии 17 века было большим числом.
1: Мировые шедевры на Радио 100. Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: «Кардиганс» звучат на радио 100. В Челябинске почти 8 часов утра. Сейчас рубрика «Люкс Тайм», а в ней Blank & Jones «Someone Like You».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 3 апреля 2026 года в Ульяновской области вблизи станции Брянзино сошли с рельсов 7 вагонов поезда номер 302 Москва-Челябинск. В поезде ехали в том числе златоустовские школьники. Златоустовская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что авария произошла по вине компании-перевозчика. Для защиты прав южноуральцев ведомство направило в суд исковые заявления о взыскании компенсации морального вреда. Суд удостоверил требования и взыскал в пользу пострадавших более 3 миллионов рублей. Исполнение судебных актов находится под наблюдением прокуратуры. Здание торгового центра на Каслинской в Челябинске рассматривают для мультимедийного проекта «Великолепный Эрмитаж». Он может стать центральной точкой притяжения в 2027 году, когда город получит статус культурной столицы. Представители проекта уже осмотрели площадку, сейчас идет техническая экспертиза. Ставка на цифровые технологии, 3D-мэппинг, голографические инсталляции и искусственный интеллект. Посетители смогут оказаться внутри парадных интерьеров музея и разглядеть экспонаты, которые обычно не покидают стены Эрмитажа из-за хрупкости. Министр культуры области Алексей Бетехтин отметил, что проект станет ключевым для жителей и гостей Южного Урала. В Челябинске в детском отделении гастроэнтерологии номер 1 успешно применяют таргетную терапию для лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний ЖКТ, язвенного колита и болезни Крона. Заболеваемость среди детей растет, девочки болеют чаще, а точные причины роста неизвестны. Но среди вероятных факторов это генетика, сбои иммунитета, особенности питания и бесконтрольный прием антибиотиков в раннем возрасте. Отделение открыто для всех маленьких жителей города. При отсутствии лечения болезни грозят опасными осложнениями. Но современная терапия позволяет достичь стойкой ремиссии и вести полноценную жизнь, ходить в детский сад, школу и заниматься спортом. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Rose с кавером на композицию Smooth Operator. Друзья, напоминаю о том, что рубрика «Кавервиль» звучит в начале каждого часа на Радио Сток, поэтому у вас есть прекрасная возможность познакомиться с уже хорошо знакомыми композициями в новой интересной интерпретации. Ну а мы продолжим наше музыкальное утро. Напоминаю, что сегодня на календаре 12 августа, на часах 8:18. С вами в эфире я, Оля Деева. В мировом бестселлере в этом часе у нас Демис Русос будет звучать, но прямо сейчас Амель Бент «Моя философия».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее античное судно с сотнями амфор. Брэд Питт считает, что искусственный интеллект может помочь фильмам со средним бюджетом. Итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии нашли у побережья Мадзара-дель-Валла затонувшее древнеримское судно с сотнями амфор. Обнаружение произошло на глубине 46 метров, примерно в 3 морских милях от берега, пишет ANSA со ссылкой на Министерство культуры Италии. По предварительным данным, корабль относится к периоду 2-1 веков до нашей эры. На борту находились сотни амфор, а также 2 якорных штока и конструкция из свинца. Это свидетельствует о значимости находки для изучения подводного культурного наследия региона. Работы по документированию и изучению остатков судна и его груза продолжают сицилийские специалисты. Они планируют подробнее исследовать археологический контекст и разработать меры по охране объекта. Брэд Питт прокомментировал развитие искусственного интеллекта в новом интервью для Esquire. Существует много возражений против искусственного интеллекта, но искусственный интеллект станет именно тем инструментом, который поможет снять среднебюджетные фильмы стоимостью от 40 до 90 миллионов долларов, сказал Питт. На вопрос о том, сможет ли AI полностью воссоздать его актерскую игру, Питт ответил сомнением. По его словам, цифровой продукт не сможет прийти к тем эмоциям и решениям, которые реальный актер находит на съемочной площадке. Брэд также рассказал, что недавно услышал песню, сгенерированную искусственным интеллектом. По его словам, она была очень хороша, но в ней было что-то повторяющееся. Это не то же самое, что слышать женский голос. Голос человека, сказал он.
0: Exclusive News на Радио 100.

Эльза Бьянчи, Meditation. Это была рубрика «Само тайм» на Радио 100. В Челябинске 8:37. Друзья, у нас сегодня весь день в эфире будет звучать рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. Как правило, в нем мы рассказываем вам о интересных и значимых мероприятиях, которые проходят у нас в регионе. Но сегодня все выпуски посвящены дню рождения Министерства культуры Челябинской области. 22 года оно отмечает. Узнаете, что происходит сейчас в культурной жизни нашей области, что нового появляется, какие интересные сотрудничества нас ждут и многое другое. Выпуск будет ближе к концу часа, но прежде много хорошей музыки, как обычно, после рекламы Лени Кравица услышим. А прямо сейчас в нашем эфире дуэт Риана и Брайсон Тиллер «Wild Thoughts».

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинская область уверенно удерживает лидерство в УРФО и входит в топ-5 регионов России по количеству модельных библиотек. К концу 2026 года их будет уже 54. И каждая из них не просто библиотека, а современный центр притяжения, где молодые люди учатся, общаются и вдохновляются.

0: Уверенно идем навстречу культурной столице 2027. 22 года назад в Государственном реестре появилась запись, с которой началась новая, яркая глава культурной истории Челябинской области.
1: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Дидюля и инструментал, который называется «Водопад» на Радио 100. Почти 9 утра в Южно-Уральской столице. Далее Джейми Пол будет у нас звучать в рубрике «Люкс Тайм» «Ain't No Sunshine». Ну что ж, друзья, с солнечным светом в Челябинске сегодня все в порядке. Я думаю, что сегодня будет прекраснейший августовский день, теплый. Поэтому, друзья, наслаждаемся летом. До его завершения осталось не так много времени. А вот музыкой высшей пробы можно наслаждаться бесконечно, потому что она не заканчивается никогда.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости» в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Лондон хочет возобновить военные контакты с Москвой на высоком уровне, чтобы избежать инцидентов, способных спровоцировать прямые боевые действия. Поводом стал июньский случай, когда российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь в Ла-Манше из-за опасного сближения с яхтой под британским флагом. Последние контакты глав военных ведомств и генштабов были в 2022 году. Попытки их возобновить с тех пор не удавалось. Партия «Яблоко» может участвовать в жеребьевке по распределению эфирного времени 18 августа, если решение суда об отмене регистрации ее списка не вступит в силу. Верховный суд 10 августа удовлетворил иск Родины, но партия планирует обжаловать это в течение 5 дней. До решения апелляции «Яблоко» сохраняет право на жеребьевку, а кандидаты-одномандатники продолжат кампанию независимо от исхода. В партии подтвердили намерение участвовать, поскольку решение пока не действует. Родители школьников смогут оспорить оценку «недопустимое поведение» через комиссию по урегулированию споров, куда входят педагоги, родители и ученики. Такая отметка за четверть или триместр запустит работу психолого-педагогического консилиума. Классный руководитель за 3 дня проведет беседу с родителями и составит план профилактической работы. С сентября систему оценок поведения начнут тестировать в школах со 2 по 8 классы, не менее 10 организаций на регион. Россия начнет обмен культурными фильмами с Индией и Бразилией. По словам режиссера Николая Дана, эффективнее всего работают офлайн-площадки, фестивали и показы. Уже стартовал отбор фильмов для детей и молодежи с экспертами из этих стран. Идея родилась еще в 2014 году на фестивале «0+». Предлагалось, чтобы страны обменивались подборками из 10 фильмов, передающих культурные ценности, что поможет сближению.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Baby. Эмма Бантон, Don't Call Me Baby на радио 100. Тюляминске 9:22. Ну что, друзья, интересные новости. Особенно они порадуют владельцев собак, мне кажется. Новое исследование появилось. Выяснилось, что собаки умеют различать разные человеческие эмоции, а не просто понимать, счастлив человек или расстроен. Ученые обнаружили, что мозг животных по-разному реагирует на лица людей, выражающих страх, злость, грусть и радость. Собакам показывали фотографии незнакомых людей. Это были только статичные изображения, без голоса, запаха, движений тела, какого-либо контекста. И ученые обнаружили устойчивую реакцию мозга на счастливые лица и другую реакцию на лица, изображающие отрицательные эмоции. Ну а теперь вернемся к музыке. У нас рубрика «Мировой бестселлер» в эфире, а в ней Би-Джей Томас «Raindrops Keep Falling on My Head».
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет. Театрально-концертное искусство Южного Урала давно вышло за рамки регионального масштаба. Наши театры – постоянные участники крупнейших фестивалей страны и мира, а их копилка пополнена 7 престижными премиями «Золотая маска». Регион активно сотрудничает с ведущими театрами России, доказывая, мы – серьезная творческая сила. Капитальные ремонты и реконструкции театральных площадок, создание симфонического оркестра и обновление детской филармонии – результат системной работы при поддержке губернатора Алексея Текслера. А социальный проект «Театральный концертный зал» уже принес искусство в малые города и села. Мы уверенно движемся навстречу культурной столице 2027. И этот путь уже написан живыми голосами, горячими софитами и благодарными зрителями. 22 года Министерство культуры Челябинской области остается главным дирижером культурной жизни Южного Урала. «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
1: «Радио 100». «100 FM».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Mattel выпустила Барби в образе Уитни Хьюстон. Баста напишет саундтрек своему байопику. Mattel выпустила куклу Барби в честь поп-звезды Уитни Хьюстон, пишет Variety. Ее цена $60. Для создания куклы использовали образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance With Somebody» 1987 года. Эта песня стала одним из главных хитов певицы и принесла ей премию Грэмми за лучшее женское поп-вокальное исполнение в 1988 году. К созданию куклы привлекли Пэт Хьюстон, невестку и управляющую наследием певицы, а также музыкальную компанию Primary Wave Music. Выпуск приурочен к пятому благотворительному вечеру «Legacy of Love Gala», который проходит в Атланте по инициативе фонда Уитни Хьюстон. Музыкальное сопровождение фильма «Баста. Начало игры» создают сам Баста и его команда. Об этом режиссер и сценарист фильма Стас Иванов сообщил ТАСС. В картине расскажут, как рэп-музыкант начинал путь в Ростове начала 2000-х. Премьера в кинотеатрах состоится 24 декабря. Главную роль сыграет Слава Копейкин. Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер. В фильме также задействованы актеры Юрий Насонов, Егор Кинжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие. Недавно появился трейлер ленты.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Крис Ри, As Long As I Have You на Радио 100 в Челябинске, 9 часов 36 минут. Друзья, сегодня среда, а значит, в эфире появится новый выпуск рубрики «Дома хорошо». Надеюсь, что она многим уже пришлась по душе. И какие-то из рекомендаций нашего дизайнера интерьеров Марины Кутеповой вы уже применили у себя дома. На этой неделе Марина расскажет, как украсить жилище с помощью торшера. Можно какой торшер выбрать, чтобы он преобразил жилое пространство? Еще много интересных подробностей услышите в 9:45. Но прежде музыка. После рекламы Usher у нас будет с песней Dive. А в рубрике Summertime сейчас Нэт Такиди.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
2: Sounded like something.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о торшерах. Этот предмет способен значительно изменить атмосферу любого интерьера. В любой готовый интерьер можно занести торшер и найти ему место. От классических и винтажных до ультрасовременных утонченных экземпляров. И это всегда про уют и зонирование. Торшер способен до неузнаваемости менять интерьер в вечернее время. Он может стоять в темном углу коридора или прихожей, подсвечивая пространство, дополнять группу кресла или столиков в кабинете или гостиной. Как же выбрать торшер? Для начала необходимо определиться, для чего он вам нужен. Если необходим свет для чтения возле кресла, прекрасно подойдут торшеры с поворотными плафонами или абажурами. Они дают мягкое свечение, и при этом лампочка скрыта и не слепит в глаза. Если нужно подчеркнуть текстуру на стене или подсветить темный угол, лучше выбрать светильник с отраженным или направленным светом в минималистичном стиле. Для небольших квартир максимально тонкие поворотные торшеры подойдут лучше всего. Классические модели с абажурами дают мягкий рассеянный свет, а современные поворотные направленные светильники прекрасно подчеркнут акцент на картине, текстуре стены или потолка. Но торшер может быть не только предметом освещения, но и предметом декора. Его внешний вид способен играть роль скульптуры в интерьере, украшая пространство и дополняя его. Будет это дизайнерский торшер или предмет, созданный своими руками. Клиентам я рекомендую светильники с отраженным светом. Они дают мягкое ощущение и при этом добавляют скульптурности самому интерьеру. Торшер – это всегда средний уровень освещения, который делает пространство уютнее. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Лана Дель Рей и The Weeknd, Lust for Life на Радио 100. Почти 10 утра в южноуральской столице. Далее Астрид Джильберта будет звучать у нас в рубрике «Люкстайм», а новый час начнем с новостей. О происходящем в регионе подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкстайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с Сокол Фит. Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкстайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Уровень газификации Челябинской области превысил среднероссийский. Об этом сообщили вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Они обсудили строительство газораспределительных объектов, газификацию садовых товариществ, развитие электросетей и стабилизацию топливного рынка. Новак отметил хорошую динамику региона, а Текслер подчеркнул связь инфраструктуры с развитием территорий и жилищным строительством. Также создан штаб по топливообеспечению, в то время как ажиотажный спрос на АЗС снижается. 11 августа комиссия посетила ветерана СВО Александра Сазыкина в поселке Петровский. Он получил тяжелое ранение и инвалидность, поэтому его дом решено полностью модернизировать за счет фонда. Планируется система «Умный дом», эргономичное рабочее место, робот-пылесос, новый кухонный гарнитур и переустройство ванной. Фонд регулярно помогает адаптировать жилье ветеранам с инвалидностью. Для каждого разрабатывается индивидуальный проект с учетом травмы. В Долгодеревенском прошел фестиваль «Челябинская область. Большая семья». Жители Сосновского округа смогли пройти диспансеризацию, прием кардиолога, терапевта, эндокринолога, а также сдали экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин, а также оформили паспорт здоровья. Работали пункты ГТО, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и вязанию мочалок для бойцов, консультации юристов и социальных служб. Жительницы поселка Солнечный рассказали, что за 3 года отправили на фронт около 1000 сетей. Женщины из рощи навязали мочалки, они экономят воду и мыло в полевых условиях. Кульминация стала чествование 11 супружеских пар, проживших в браке 50 лет. Им вручили памятные награды губернатора. Фестиваль проходит 3-й год, охватывает 44 муниципалитета. 13 августа он будет в Кунашакском округе, а 5 сентября финал пройдет в Челябинске. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Eurythmics, The Miracle of Love на радио 100. Челябинске 10 часов и 13 минут. Ну что, друзья, как вы там? Надеюсь, что уже все окончательно проснулись, почувствовали вот эту бодрость, настроились на хорошие рабочие темпы, ритм. Я, Ольдеева, желаю вам отличнейшей среды. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере Хулио Иглесиас у нас прозвучит «Эль Амор». А в рубрике «Кавервиль» прямо сейчас Жасмин Томпсон «Take Me to Church».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее античное судно с сотнями амфор. Брэд Питт считает, что искусственный интеллект может помочь фильмам со средним бюджетом. Итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии нашли у побережья Мадзара-дель-Валла затонувшее древнеримское судно с сотнями амфор. Обнаружение произошло на глубине 46 метров, примерно в 3 морских милях от берега, пишет ANSA со ссылкой на Министерство культуры Италии. По предварительным данным, корабль относится к периоду 2-1 веков до нашей эры. На борту находились сотни амфор, а также 2 якорных штока и конструкция из свинца. Это свидетельствует о значимости находки для изучения подводного культурного наследия региона. Работы по документированию и изучению остатков судна и его груза продолжают сицилийские специалисты. Они планируют подробнее исследовать археологический контекст и разработать меры по охране объекта. Брэд Питт прокомментировал развитие искусственного интеллекта в новом интервью для Esquire. Существует много возражений против искусственного интеллекта, но искусственный интеллект станет именно тем инструментом, который поможет снять среднебюджетные фильмы стоимостью от 40 до 90 миллионов долларов, сказал Питт. На вопрос о том, сможет ли AI полностью воссоздать его актерскую игру, Питт ответил сомнением. По его словам, цифровой продукт не сможет прийти к тем эмоциям и решениям, которые реальный актер находит на съемочной площадке. Брэд также рассказал, что недавно услышал песню, сгенерированную искусственным интеллектом. По его словам, она была очень хороша, но в ней было что-то повторяющееся. Это не то же самое, что слышать женский голос. Голос человека, сказал он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Джо Кокер, Now That The Magic Has Gone на Радио Storm. Сейчас наступит чудо. Ну что ж, друзья, замечательно, если в вашей жизни случаются настоящие чудеса, пусть их будет побольше. Впрочем, нам подойдут и простые радости. Например, много хороших композиций в ближайшее время. Я, Ульдеева, благодарю вас за то, что вы выбираете волну 100. Надеюсь, что та музыка, которая звучит на нашей радиостанции, вам очень по душе. И мы продолжаем создавать летнее настроение. В середине каждого часа у нас звучит рубрика «Summertime». На этот раз в ней услышим Арнеллу Ванони.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
4: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Фундамент культурной жизни Южного Урала – это школа искусств, лаборатории и конкурсы, где рождаются таланты. По всему региону реконструируются и строятся новые школы, а современные инструменты и оборудование приходят в каждый уголок области. В Челябинске открылась школа креативных индустрий, где юные дарования осваивают творческие профессии будущего. Программа «Земский работник культуры» привела в малые города и села специалистов, готовых воспитывать новое поколение артистов и зрителей. Мы закладываем культуру с детства, чтобы уверенно идти к культурной столице 2027 с новыми идеями, пространствами и голосами. 22 года мы создаем культуру вместе. С вами, для вас и ради будущего.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Strength RB Delicate на Радио 100. Завершаем очередной музыкальный час. В Челябинске почти 11 утра, а у нас в эфире звучит рубрика «Люкс Тайм», в которой Анна Горбарик с композицией «Last Trick». А затем новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Так ведь я это, не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Приложение Яндекс.Пэй стало недоступно в App Store. В сервисе сообщили, что возможность пользоваться им после удаления осталась. В телеграм-канале финансового агрегатора отмечается, что клиентам рекомендуется не удалять программу, отключить в настройках функцию автозагрузки обновлений и добавить веб-версию сервиса на домашний экран устройства. Приложение можно скачать и обновить из других магазинов. Уточняется, что программа доступна в Google Play. В Свердловской области за сутки вода ушла с 96 участков и 3 дачных домов. Новых затоплений нет. Потопленными остаются 10 жилых домов, 795 участков, 9 мостов и 1 участок дороги, сообщили в Главном управлении МЧС. СДЭК запустил в своем приложении сервис бронирования отелей и апартаментов в России и за рубежом. Он работает на базе Островка и предлагает более 3 миллионов вариантов размещения в 220 странах. Ранее в приложении появилась доставка багажа. Пользователи могут заранее отправить чемоданы в другой город и путешествовать налегке. Заслуженный учитель России Александр Снегуров раскритиковал идею усложнить ЕГЭ, назвав помощника президента Андрея Фурсенко губителем образования. По словам педагога, задания уже достаточно сложные, а некоторые – слишком, и обычный школьник не может подготовиться к экзамену самостоятельно. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 28 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Pink All Out of Fight на радио Стол в Челябинске, 11:21. Друзья, хочу вас пригласить в нашу группу во ВКонтакте. Уверена, что наши постоянные радиослушатели частенько туда заглядывают, поскольку знают, что в группе мы дарим вам подарки. Сейчас начинается театральный сезон, будет много интересного в Челябинске происходить. Если вы любите посещать театры, концерты, разные выставки, то именно на эти мероприятия можно попасть благодаря, в том числе, радиостанции стопроцентного комфорта. Информацию о подарках мы выкладываем на стене, поэтому следите за происходящим в группе. Кроме того, если нет возможности слушать любимую музыку через радиоприемник, то заходите в группу, там мы звучим онлайн 24 часа в сутки. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» у нас, а в ней Гэри Мур «Still Got the Blues».
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Mattel выпустила Барби в образе Уитни Хьюстон. Баста напишет саундтрек своему байопику. Mattel выпустила куклу Барби в честь поп-звезды Уитни Хьюстон, пишет Variety. Ее цена $60. Для создания куклы использовали образ Хьюстон в клипе «I Wanna Dance With Somebody» 1987 года. Эта песня стала одним из главных хитов певицы и принесла ей премию Грэмми за лучшее женское поп-вокальное исполнение в 1988 году. К созданию куклы привлекли Пэт Хьюстон, невестку и управляющую наследием певицы, а также музыкальную компанию Primary Wave Music. Выпуск приурочен к пятому благотворительному вечеру Legacy of Love Gala, который проходит в Атланте по инициативе фонда Уитни Хьюстон. Музыкальное сопровождение фильма «Баста. Начало игры» создают сам Баста и его команда. Об этом режиссер и сценарист фильма Стас Иванов сообщил ТАСС. В картине расскажут, как рэп-музыкант начинал путь в Ростове начала 2000-х. Премьера в кинотеатрах состоится 24 декабря. Главную роль сыграет Слава Копейкин. Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер. В фильме также задействованы актеры Юрий Насонов, Егор Кинжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие. Недавно появился трейлер ленты.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Seal Kiss from a Rose на Радио 100. Челябинске 11 часов 44 минуты. Друзья, сегодня у нас в эфире звучит рубрика «Артефакты». Это наш совместный проект с Министерством культуры Челябинской области. Ему в этом году исполняется 22 года, поэтому подводим своеобразные итоги. В выпусках узнаете о модальных библиотеках, которые существуют в нашем городе, о достижениях челябинских театров, о том, какие новые культурные пространства появляются у нас в городе и о многом другом. Но прежде будем слушать музыку. Прямо сейчас у нас Адель в эфире прозвучит «Water Under the Bridge».

entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Сокровищница Южного Урала – это почти полсотни музеев, где хранятся сотни тысяч экспонатов. И ежегодно проходят тысячи выставок, открывающих зрителю мир прекрасного. Исторический музей региона уже принимал артефакты из музеев Московского Кремля и Древней Фанагории. А Челябинский музей искусств знакомил публику с шедеврами Третьяковки и Русского музея. Уникальный музей-заповедник «Аркаим» бережно сохраняет археологическое наследие, объединяя науку, просвещение и туризм. Регион укрепляет партнерство с ведущими музеями страны. Соглашения подписаны с Русским музеем и Музеем Московского Кремля. Совсем скоро будут подписаны соглашения с Третьяковской галереей и Пушкинским музеем. Музейная сеть растет, проекты становятся масштабнее, и мы уверенно движемся к культурной столице 2027 с новыми выставками, открытиями и благодарными зрителями. Министерство культуры Челябинской области 22 года, за плечами тысячи событий, за горизонтом новые проекты, а в основе – любовь к культуре.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Юхан Карлос Саленд звучит на радио 100, а в Челябинске почти полдень. Далее услышим Луи Армстронга с композицией «Fantastic, That's You». А сразу после в эфир выйдут новости о том, что происходит в регионе. Вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Челябинске суд взыскал с детского сада 110 тысяч рублей за травму воспитанника. В феврале ребенок сломал руку на занятии по лыжам. Прокуратура установила, что сотрудники нарушили инструкции и не обеспечили надлежащий присмотр. Суд обязал выплатить 100 тысяч рублей ребенку и 10 тысяч его матери. Решение пока не вступило в силу. В Чебаркуле 15 августа состоится Кубок ветеранов СВО – соревнования по гимнастике для детей с патриотической программой, знакомство с историями героев Южного Урала и встречи с ветеранами. Организатором является Академия «Спортжим» – продолжение работы по спортивно-патриотическому воспитанию. В 2024 году она уже проводила турнир памяти героя России Михаила Шаломова. Проект поддержан фондом президентских грантов. Южноуральцев приглашают принять участие в 7-й Всероссийской премии «Гордость нации 2026» в номинации «Многонациональная Россия в медиа». Она отметит блогеров, журналистов и авторов социальных сетей, которые освещают традиции и культуру народов России. Заявки на межрегиональный этап принимаются до 1 сентября 2026 года, на федеральный – до 18 октября. Подробности на сайте gordostnatsii.rf.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
4: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Сэм Смит, Dancing with a Stranger на радио 100. Челябинске 12:21. Сейчас рубрика «Мировой бестселлер» у нас будет в эфире, а в ней группа Queen, The Other Champions. Давайте расскажу вам пару интересных фактов об участниках группы. Во-первых, если вы не знали, у коллектива есть очень красивый герб, придумал его и нарисовал сам Фредди Меркьюри. На нем изображены знаки зодиака участников группы. Джон Дикон — лев, Роджер Тейлор — тоже лев. Они находятся слева и справа на изображении. Также Брайан Мэй, он рак под гороскопу. И Фредди Меркьюри — дева. Две феи изображены в нижней части символа. А еще, если вы не знали, Фредди Меркьюри коллекционировал марки, и они выставлялись на разных выставках, как одна из самых интересных и значимых коллекций в мире. Например, ему удалось собрать все марки с изображением королевы Елизаветы II, хотя они были очень редкими. Ну что ж, друзья, Queen в нашем эфире. They are the champions.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У берегов Сицилии обнаружили затонувшее античное судно с сотнями амфор. Брэд Питт считает, что искусственный интеллект может помочь фильмам со средним бюджетом. Итальянские карабинеры совместно с Управлением морского культурного наследия Сицилии нашли у побережья Мадзара дель Валла затонувшее древнеримское судно с сотнями амфор. Обнаружение произошло на глубине 46 метров, примерно в 3 морских милях от берега, пишет ANSA со ссылкой на Министерство культуры Италии. По предварительным данным, корабль относится к периоду 2-1 веков до нашей эры. На борту находились сотни амфор, а также 2 якорных штока и конструкция из свинца. Это свидетельствует о значимости находки для изучения подводного культурного наследия региона. Работы по документированию и изучению остатков судна и его груза продолжают сицилийские специалисты. Они планируют подробнее исследовать археологический контекст и разработать меры по охране объекта. Брэд Питт прокомментировал развитие искусственного интеллекта в новом интервью для Esquire. Существует много возражений против искусственного интеллекта, но искусственный интеллект станет именно тем инструментом, который поможет снять среднебюджетные фильмы стоимостью от 40 до 90 миллионов долларов, сказал Питт. На вопрос о том, сможет ли ИИ полностью воссоздать его актерскую игру, Питт ответил сомнением. По его словам, цифровой продукт не сможет прийти к тем эмоциям и решениям, которые реальный актер находит на съемочной площадке. Брэд также рассказал, что недавно услышал песню, сгенерированную искусственным интеллектом. По его словам, она была очень хороша, но в ней было что-то повторяющееся. Это не то же самое, что слышать женский голос. Голос человека, сказал он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Нэна Черри с композицией «Woman» звучит на радио 100 в Челябинске 12.43. Ну что, друзья, давайте посмотрим прогноз погоды. А он опять изменился. Прямо сюрпризы каждый день. Завтра синоптики обещают нам плюс 24 градуса без осадков. В пятницу возможен дождь и 22 выше 0. А вот буквально вчера на выходные стоял не очень жизнеутверждающий прогноз. Было прохладно сейчас. Я смотрю, все изменилось. В субботу плюс 27 без осадков. В воскресенье плюс 28 опять. Так что, друзья, лето продолжается. Ну а пока вернемся к музыке. Tones and Dice скоро у нас прозвучат. Down Under. А прямо сейчас Сьюзен Вега. Карамель.

0: cinnamon and long for you.
1: Радио 100. Главное — вкус.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 17 августа 2004 года в Едином государственном реестре появилась запись о рождении регионального министерства культуры. И вот уже 22 года Челябинская область пишет свою яркую культурную летопись. За это время регион ворвался в топ-5 страны по числу модельных библиотек, обновил десятки домов культуры, открывает современные пространства библиотек и новые модульные ДК. Театры Южного Урала завоевали 7 премий «Золотая маска». А ключевые фестивали «Сабантуй», «Бажовский» и «Бушуйский» собирают уже до 100 тысяч человек, становясь точками притяжения для всей России. Детская филармония сегодня растит юных талантов, а Государственный симфонический оркестр звучит на лучших сценах страны и мира. Южный Урал укрепляет партнерство с крупнейшими музеями, а на его сцене звезды первой величины. Новые достижения – новые планы, смелые идеи и системная реализация крупных проектов, мы продолжаем уверенно двигаться навстречу культурной столице 2027.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

0: Кристина Агилера, Little Dreamer на волнистом. Челябинске почти час дня. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. До завтра. И уступаю место у микрофона моей прекрасной коллеге Соне Дегтяревой. Через несколько минут она появится в эфире и будет продолжать вас баловать хорошей музыкой. Но со мной услышитесь уже завтра. В рубрике Lux Time сейчас Маля и Эрик Труфас прозвучат. А новый час начнется с новостей, на этот раз мировых.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУНИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да хоть я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Приложение Яндекс.Пейс стало недоступно в App Store. В сервисе сообщили, что возможность пользоваться им после удаления осталась. В телеграм-канале финансового агрегатора отмечается, что клиентам рекомендуется не удалять программу, отключить в настройках функцию автозагрузки обновлений и добавить веб-версию сервиса на домашний экран устройства. Приложение можно скачать и обновить из других магазинов. Уточняется, что программа доступна в Google Play. В Свердловской области за сутки вода ушла с 96 участков и 3 дачных домов. Новых затоплений нет. Потопленными остаются 10 жилых домов, 795 участков, 9 мостов и 1 участок дороги, сообщили в Главном управлении МЧС. СДЭК запустил в своем приложении сервис бронирования отелей и апартаментов в России и за рубежом. Он работает на базе Островка и предлагает более 3 миллионов вариантов размещения в 220 странах. Ранее в приложении появилась доставка багажа. Пользователи могут заранее отправить чемоданы в другой город и путешествовать налегке. Заслуженный учитель России Александр Снегуров раскритиковал идею усложнить ЕГЭ, назвав помощника президента Андрея Фурсенко губителем образования. По словам педагога, задания уже достаточно сложные, а некоторые – слишком, и обычный школьник не может подготовиться к экзамену самостоятельно. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100. I'm so tired.

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. В Челябинске 13 часов 12 минут. Давайте продолжим с вами эту замечательную музыкальную среду. Надеюсь, что ваше настроение уже отличное. Пусть оно будет еще чуточку лучше, потому что у нас наступила вторая половина дня. Окончание рабочего дня все ближе. Конечно же, мы скрасим это время музыкой высшей пробы. Прямо сейчас Кавервиль, а в нем композиция «Don't Speak». Давайте насладимся ей вместе, дорогие друзья.
1: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинская область уверенно удерживает лидерство в УРФО и входит в топ-5 регионов России по количеству модельных библиотек. К концу 2026 года их будет уже 54. И каждая из них не просто библиотека, а современный центр притяжения, где молодые люди учатся, общаются и вдохновляются. Яркий пример новой роли библиотек – креативное пространство «Калибри» на базе публичной библиотеки. Здесь каждая идея находит отклик, а каждый посетитель становится частью большого творческого сообщества. Одновременно преображаются дома культуры, капитальные ремонты, новое оборудование и даже строительство с нуля. Благодаря системной поддержке народного творчества в регионе сегодня работают 379 коллективов, носящих звания народных, образцовых и заслуженных. Мы строим будущее. От ремонта до новых смыслов. И уверенно идем навстречу культурной столице 2027. 22 года назад в государственном реестре появилась запись, с которой началась новая, яркая глава культурной истории Челябинской области.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джейкоб Элорди готовится сыграть со Скарлетт Йоханссон в новом фильме «Ари Астера». И ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Джейкоб Элорди ведет переговоры об участии в фильме «Ари Астера. Козел отпущения», сообщает Deadline. Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. Астер снимет фильм по собственному сценарию. Проект выпустит студия A24, работавшая над четырьмя предыдущими картинами режиссера. Сюжет фильма пока не раскрывают. По одной версии он рассказывает о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие источники называют проект фантастической мелодрамой или более традиционной для Голливуда драмой. Астер рассматривал на роль нескольких актеров, но главным кандидатом оставался Элорди. Если стороны договорятся, то съемки начнутся до конца этого года. Элорди недавно получил первую номинацию на «Оскар» за роль во «Франкенштейне». После этого он снялся с Марго Робби в «Грозовом перевале» и вернулся в финальном сезоне «Эйфории». Следующим проектом актера станет экшн-триллер Ридли Скотта «Созвездие пса».
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Австралии и Германии выяснили, как короткие перерывы в течение рабочего дня влияют на усталость и мотивацию сотрудников. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. В исследовании принял участие 91 человек. Одни участники устраивали активные перерывы, например, ходили по офису или делали разминку. Другие использовали паузы для неформального общения с коллегами. Третьи свободные минуты обновляли списки дел или обдумывали рабочие задачи. Четвертая стратегия предполагала короткие перерывы между рабочими задачами, а пятая – работу практически без отдыха. И оказалось, что наиболее стабильное состояние участники демонстрировали именно при четвертом подходе. Короткие перерывы помогали сохранять высокую мотивацию и ощущение контроля над рабочим процессом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Крис Дебург, Tender Hands, только что прозвучало в эфире Радио Стом. Дорогие друзья, в этом часе вас ждет не только много хорошей музыки, но и наша рубрика «Дома хорошо». В этом выпуске речь пойдет о торшерах, о том, как этот небольшой атрибут домашнего интерьера может добавить уюта и рельефности, мы узнаем совсем скоро. Так что оставайтесь с нами на одной волне. У нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о торшерах. Этот предмет способен значительно изменить атмосферу любого интерьера. В любой готовый интерьер можно занести торшер и найти ему место. От классических и винтажных до ультрасовременных утонченных экземпляров. И это всегда про уют и зонирование. Торшер способен до неузнаваемости менять интерьер в вечернее время. Он может стоять в темном углу коридора или прихожей, подсвечивая пространство, дополнять группу кресла или столика в кабинете или гостиной. Как же выбрать торшер? Для начала необходимо определиться, для чего он вам нужен. Если необходим свет для чтения возле кресла, прекрасно подойдут торшеры с поворотными плафонами или абажурами. Они дают мягкое свечение, и при этом лампочка скрыта и не слепит в глаза. Если нужно подчеркнуть текстуру на стене или подсветить темный угол, лучше выбрать светильник с отраженным или направленным светом в минималистичном стиле. Для небольших квартир максимально тонкие поворотные торшеры подойдут лучше всего. Классические модели с абажурами дают мягкий рассеянный свет, а современные поворотные направленные светильники прекрасно подчеркнут акцент на картине, текстуре стены или потолка. Но торшер может быть не только предметом освещения, но и предметом декора. Его внешний вид способен играть роль скульптуры в интерьере, украшая пространство и дополняя его. Будет это дизайнерский торшер или предмет, созданный своими руками. Клиентам я рекомендую светильники с отраженным светом. Они дают мягкое ощущение и при этом добавляют скульптурности самому интерьеру. Торшер – это всегда средний уровень освещения, который делает пространство уютнее. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

0: Дорогие друзья, в Челябинске почти 2 часа дня. В завершении этого музыкального часа в эфире Цезария Эвара. Следующий час. Начнем с новостей от Елены Трубниковой. До встречи в эфире.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 12 августа в России отмечается День военно-воздушных сил. Дата связана с 1912 годом, когда вопросы авиации передали Генеральному штабу. На Южном Урале история авиации началась еще в Гражданскую войну, а в 1936 году в Челябинске создали Высшее военное авиационное училище штурманов, которое работает до сих пор. Губернатор Алексей Тексер поздравил южноуральцев с праздником, отметив, что боевая авиация – это гордость и слава армии, а летчики надежно защищают воздушное пространство страны. На Южном Урале открылась регистрация на Кросс нации 2026, приуроченный году единства народов России. Массовые забеги пройдут 26 сентября в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Участвовать могут все желающие, дистанции от 1 до 12 километров. Регистрация на госуслугах до 24 сентября. Нужна медицинская справка. Победители получат медали и кубки, а лучшие бегуны отправятся на Гран-при в Москву. Управление Росреестра по Челябинской области подвело итоги проекта «Земля для стройки». В регионе определено более 5000 участков площадью около 10 тысяч гектаров, пригодных для строительства жилья. Больше всего земель под многоквартирные дома в Челябинске, Копейске, Миассе, Снежинске и Чебаркуле. Под индивидуальные в Ашинском, Красноармейском, Нагайбакском, Октябрьском и Пластовском округах. Изучить участки можно на онлайн-карте. Там же доступны характеристики и подача заявления. Уже 5800 участников вовлечены в оборот, и для них строятся дома. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 2:13 в Челябинске. Дорогие друзья, мы с вами продолжим этот музыкальный час с кавером на песню Глории Гейнер «I Will Survive». Легендарная композиция, которая рассказывает о человеке, пережившем разрыв отношений, о душевных метаниях, переживаниях, принятии и об исцелении разбитого сердца. Все стадии мы с вами услышим в одной песне. Прямо сейчас такая жизнеутверждающая композиция. Слушаем, дорогие друзья.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Ага, Forever Not Yours прозвучало только что в нашем эфире. Друзья, действительно, бесконечность не в нашей власти, но в нашей власти наш сегодняшний день. Поэтому давайте сделаем его приятным, подарим радость себе и окружающим людям, скажем добрые слова, сделаем комплименты, ведь это все в наших руках. А я предлагаю вам улыбнуться, ведь вы такие замечательные. Дорогие друзья, давайте дальше слушать музыку высшей пробы и поднимать себе настроение.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске автор секретных материалов хочет продолжить сериал и выпустить режиссерскую версию «Хочу верить». И Дакота Джонсон пытается разгадать загадки Энн Хэтэуэй в трейлере «Тайного дневника Верити». Создатель секретных материалов Крис Картер хотел бы снова продолжить сериал. По его словам, у него уже есть идеи для 10 и 11 сезонов. И в центре истории вновь могут оказаться агенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Других подробностей о возможном продолжении пока нет. Автор отметил, что интерес к секретным материалам не ослабевает даже спустя более 30 лет после премьеры. При этом Картер поддерживает и другой перезапуск секретных материалов, который разрабатывает Райан Куглер. Картер выступает продюсером проекта, но непосредственно над его созданием не работает. Параллельно Картер готовит новую версию полнометражного фильма «Секретные материалы. Хочу верить» 2008 года. Он выпустит режиссерскую версию картины, которая продолжила историю Малдера и Скалли спустя 6 лет после финала 9 сезона сериала.
0: Exclusive News.
1: Новый трейлер фильма «Тайный дневник Верити» представила кинокомпания Amazon MGM Studios. Главные роли в экранизации одноименного романа Колин Гувер исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт. В центре сюжета психологического триллера начинающая писательница Лоурен Эшли, которую исполняет Дакота Джонсон, она получает приглашение завершить роман своей очень известной коллеги Верити Кроуфорд в исполнении Энн Хэтэуэй. После некоего инцидента Верити находится в вегетативном состоянии в своем поместье, не способна ни говорить, ни двигаться, ни тем более писать книги. Приехав в поместье, Лоурен обнаруживает леденящие душу автобиографические заметки Верити. Она пытается разобраться с тревожными признаниями той о своем муже, и ей становится все труднее отделить вымысел от реальности. Мировой прокат. Фильм выйдет 2 октября.
0: Exclusive News на Радио 100.

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
4: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Театрально-концертное искусство Южного Урала давно вышло за рамки регионального масштаба. Наши театры – постоянные участники крупнейших фестивалей страны и мира, а их копилка пополнена 7 престижными премиями «Золотая маска». Регион активно сотрудничает с ведущими театрами России, доказывая, мы – серьезная творческая сила. Капитальные ремонты и реконструкции театральных площадок, создание симфонического оркестра и обновление детской филармонии – результат системной работы при поддержке губернатора Алексея Текслера. А социальный проект «Театральный концертный зал» уже принес искусство в малые города и села. Мы уверенно движемся навстречу культурной столице 2027. И этот путь уже написан живыми голосами, горячими софитами и благодарными зрителями. 22 года Министерство культуры Челябинской области остается главным дирижером культурной жизни Южного Урала.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: 14:55 в Челябинске, дорогие друзья, завершаем с вами очередной музыкальный час. Прямо сейчас в нашем эфире Лиза Эгдал, It's All So Quiet. А следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много музыки высшей пробы.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
3: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
4: How do you do?
5: Ой, это дую. Ага, дую.
4: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
5: Да хоть я это не владею я.
3: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
1: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Краснодарском крае задержан агент спецслужб Украины, который планировал подорвать машину сотрудника военкомата, уточнили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Там добавили, что мужчина действовал по заданию куратора за денежное вознаграждение. Оперативники задержали подозреваемого при попытке забрать из тайника самодельное устройство, содержащее взрывчатое вещество западного производства. Возбуждены уголовные дела, в том числе о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Решением суда фигуранта отправили под стражу. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лейна заявил, что Запад использует собственный теневой флот для перевозки грузов. По его словам, западные государства активно привлекают суда под флагами третьих стран. Доклад прозвучал президенту Владимиру Путину, который прибыл на ракетный крейсер «Варяг» для наблюдения за учениями флота. Лейна сообщил, что с 24 апреля по 6 августа вдоль Южно-Курильской гряды проследовало более 1000 судов, из них свыше 370 под флагами недружественных государств. Он отметил, что у флота достаточно ресурсов для задержания таких судов. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал зеркально отвечать на захват российских судов странами Европы. В Свердловской области предупредили о распространении фейков про угрозу атак беспилотников. В Департаменте информационной политики региона заявили, что в сети появились публикации о якобы принимаемых экстренных мерах, которые не имеют официального подтверждения. В ведомстве считают, что такая подача направлена на дестабилизацию обстановки и создание тревожных настроений у жителей. Свердловчан призвали проверять информацию и ориентироваться только на официальные источники, а также не пересылать непроверенные сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе атаковать любое торговое судно в нейтральных водах, если оно перевозит грузы в интересах противника. В своем телеграм-канале политик отметил, что большинство западноевропейских судов ходят под удобными флагами. По его словам, руководствуясь симметричным подходом, Россия может атаковать такие суда при наличии достаточных подозрений, что они перевозят груз для врага, то есть любой груз. Так Медведев прокомментировал заявление Запада о теневом флоте России. Федерации.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: великолепный дуэт Рики Мартина и Кристины Агилеры «Nobody Wants to be Lonely». Дорогие друзья, не забывайте, что вы не одиноки. Как минимум, у вас есть приятное общество единомышленников, любителей хорошей музыки на волне радио 100. Так что, если вдруг вам в какую-то секунду стало немножечко грустно, никогда не расстраивайтесь. Обязательно настраивайте ваши радиоприемники на 100 FM. А если не получается настроить радио, то обязательно заходите на наш сайт radio100fm.ru и в группу ВКонтакте. Мы всегда ждем вас и рады вам.
1: Кавервилль на радио 100.

0: myself on Bitter Street.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джейкоб Элорди готовится сыграть со Скарлетт Йоханссон в новом фильме «Ари Астера». И ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Джейкоб Элорди ведет переговоры об участии в фильме «Ари Астера. Козел отпущения», сообщает Deadline. Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. Астер снимет фильм по собственному сценарию. Проект выпустит студия A24, работавшая над четырьмя предыдущими картинами режиссера. Сюжет фильма пока не раскрывают. По одной версии он рассказывает о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие источники называют проект фантастической мелодрамой или более традиционной для Голливуда драмой. Астер рассматривал на роль нескольких актеров, но главным кандидатом оставался Элорди. Если стороны договорятся, то съемки начнутся до конца этого года. Элорди недавно получил первую номинацию на «Оскар» за роль во «Франкенштейне». После этого он снялся с Марго Робби в «Грозовом перевале» и вернулся в финальном сезоне «Эйфории». Следующим проектом актера станет экшн-триллер Ридли Скотта «Созвездие пса».
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Австралии и Германии выяснили, как короткие перерывы в течение рабочего дня влияют на усталость и мотивацию сотрудников. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. В исследовании принял участие 91 человек. Одни участники устраивали активные перерывы, например, ходили по офису или делали разминку, другие использовали паузы для неформального общения с коллегами. Третьи свободные минуты обновляли списки дел или обдумывали рабочие задачи. Четвертая стратегия предполагала короткие перерывы между рабочими задачами, а пятая – работу практически без отдыха. И оказалось, что наиболее стабильное состояние участники демонстрировали именно при четвертом подходе. Короткие перерывы помогали сохранять высокую мотивацию и ощущение контроля над рабочим процессом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 15:35 в Челябинске. Дорогие друзья, в этом часе вас ждет выпуск нашего совместного проекта с Министерством культуры «Артефакты». Речь пойдет о дне рождения Министерства культуры Челябинской области в этом году. Ему отмечается 22 года. О том, что сделано для культуры региона за это время, совсем скоро узнаете в нашем эфире. Не переключайтесь.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Майкл Бубле «Be My Baby». Великолепная, романтичная, мелодичная композиция прозвучала в эфире «Радио 100». Дорогие друзья, давайте вместе с «Радио 100» настраиваться на такой приятный, спокойный, размеренный лад. Совсем скоро нас ждет много хорошей музыки, а также совместный проект «Артефакты» с Министерством культуры. Ну и, конечно же, рубрика «Люкс Тайм» в завершении часа. «Тик-так» от Максвелла Имплоужена прозвучит специально для вас. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Фундамент культурной жизни Южного Урала – это школа искусств, лаборатории и конкурсы, где рождаются таланты. По всему региону реконструируются и строятся новые школы, а современные инструменты и оборудование приходят в каждый уголок области. В Челябинске открылась школа креативных индустрий, где юные дарования осваивают творческие профессии будущего. Программа «Земский работник культуры» привела в малые города и села специалистов, готовых воспитывать новое поколение артистов и зрителей. Мы закладываем культуру с детства, чтобы уверенно идти к культурной столице 2027 с новыми идеями, пространствами и голосами. 22 года мы создаем культуру вместе. С вами, для вас и ради будущего.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «Радио 100». «100 FM».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске на 5 оживленных перекрестках появится вафельная разметка для снижения заторов и повышения безопасности. Ее нанесут на пересечениях Ленина и Пушкина, Худякова и Энтузиастов, Доватора и Блюхера, Доватора и Воровского, Чичерина и 250-летия Челябинска. На некоторых участках установят камеры фиксации нарушений. За выезд на вафельницу при заторе будет предусматриваться штраф в размере 1000 рублей. В Челябинске с 4 по 13 сентября пройдет фестиваль цифрового искусства «Игра. Цифра. Искусство на Урале». Кульминацией станет архитектурный мэппинг на фасаде зала органа и камерной музыки «Родина». Видеопроекции покажут с 4 по 6 сентября. Тема года – время и пространство в программе выставки видеоарта и виртуальной галереи, лекции, а также мастер-классы. В парке «Россия. Моя история» представят более 25 работ, включая инсталляцию «Коридор Нади Шаровой». В историческом музее Южного Урала покажут 29 видеоарт-произведений, а с 5 по 6 сентября на площадке «Атом» пройдет VR-выставка от проекта «Квартиральня». В городской больнице Кыштыма имени Силаева внедрили внутрисосудистое УЗИ. Оно позволяет в реальном времени оценивать состояние сосудов, структуру бляшек и точно подбирать стенты. Это повышает качество лечения при ишемической болезни сердца и инфаркте. Оборудование появилось благодаря региональному сосудистому центру, который обслуживает около 110 тысяч человек на севере Челябинской области. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Джастин Бибер и Ариана Гранде «Stuck with You» только что прозвучало в нашем эфире, а сейчас мы с вами услышим кавер на великолепную песню Адель «Hello». Очень красивая лирическая композиция, она посвящена темам ностальгии, сожаления и попытки восстановить связь с прошлым. Текст очень глубок, он повествует не только о романтических отношениях, но и об отношениях с семьей, друзьями, поклонниками. «Hello» — это диалог с людьми, связь с которыми была утеряна из-за славы, времени, расстояния, и которую, конечно же, хочется восстановить. Давайте послушаем этот замечательный трек вместе.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

Легендарные Beatles с композицией «Come Together» прозвучали в нашем эфире. Прямо сейчас Крис де Бург «Missing You». А мы всегда скучаем по вам и очень рады, когда вы настраиваетесь на волну Радио 100. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что проводите этот день вместе с нами. Хорошего вам дня, отличного настроения и прекрасного продолжения среды.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске автор секретных материалов хочет продолжить сериал и выпустить режиссерскую версию «Хочу верить». И Дакота Джонсон пытается разгадать загадки Энн Хэтэуэй в трейлере «Тайного дневника Верити». Создатель секретных материалов Крис Картер хотел бы снова продолжить сериал. По его словам, у него уже есть идеи для 10 и 11 сезонов. И в центре истории вновь могут оказаться агенты Фокс Малдер и Дана Скалли. Других подробностей о возможном продолжении пока нет. Автор отметил, что интерес к секретным материалам не ослабевает даже спустя более 30 лет после премьеры. При этом Картер поддерживает и другой перезапуск секретных материалов, который разрабатывает Райан Куглер. Картер выступает продюсером проекта, но непосредственно над его созданием не работает. Параллельно Картер готовит новую версию полнометражного фильма «Секретные материалы. Хочу верить» 2008 года. Он выпустит режиссерскую версию картины, которая продолжила историю Малдера и Скалли спустя 6 лет после финала 9 сезона сериала.
0: Exclusive News.
1: Новый трейлер фильма «Тайный дневник Верити» представила кинокомпания Amazon MGM Studios. Главные роли в экранизации одноименного романа Колин Гувер исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт. В центре сюжета психологического триллера начинающая писательница Лоурен Эшли, которую исполняет Дакота Джонсон, она получает приглашение завершить роман своей очень известной коллеги Верити Кроуфорд в исполнении Энн Хэтэуэй. После некоего инцидента Верити находится в вегетативном состоянии в своем поместье, не способна ни говорить, ни двигаться, ни тем более писать книги. Приехав в поместье, Лоурен обнаруживает леденящие душу автобиографические заметки Верити. Она пытается разобраться с тревожной признаниями той о своем муже, и ей становится все труднее отделить вымысел от реальности. Мировой прокат. Фильм выйдет 2 октября.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Вы поняли, the wrong place. Музыканты рассказывают нам о неверном месте, но мы-то знаем, дорогие друзья, что вы находитесь в правильном месте и в правильное время. Оставайтесь с нами на волне 100% комфорта.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Сокровищница Южного Урала – это почти полсотни музеев, где хранятся сотни тысяч экспонатов. И ежегодно проходят тысячи выставок, открывающих зрителю мир прекрасного. Исторический музей региона уже принимал артефакты из музеев Московского Кремля и Древней Фанагории. А Челябинский музей искусств знакомил публику с шедеврами Третьяковки и Русского музея. Уникальный музей-заповедник «Аркаим» бережно сохраняет археологическое наследие, объединяя науку, просвещение и туризм. Регион укрепляет партнерство с ведущими музеями страны. Соглашения подписаны с Русским музеем и музеем Московского Кремля. Совсем скоро будут подписаны соглашения с Третьяковской галереей и Пушкинским музеем. Музейная сеть растет, проекты становятся масштабнее, и мы уверенно движемся к культурной столице 2027 с новыми выставками, открытиями и благодарными зрителями. Министерство культуры Челябинской области 22 года. За плечами тысячи событий, за горизонтом новые проекты, а в основе – любовь к культуре.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». 100 FM.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 14,5 миллионов рублей. Причиной послужило неудаление запрещенного контента. Мессенджер признан виновным по двум протоколам. Также сегодня инстанция оштрафовала компанию Google за аналогичное правонарушение на 7 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, австралийский видеостриминговый сервис Kick не удалил запрещенный в России контент. И за это ему предписано выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. В Липецкой области с 13 августа на АЗС «Газпрома», «Лукойла», «Тебойл» и «Роснефти» возобновят режим «чет-не-чет». Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. На этих заправках также введут лимит – не более 30 литров бензина на один автомобиль. Дизель продадут без ограничений. На трассах М4 и А-133 схема действовать не будет. Ранее правительство Российской Федерации ввело запрет на экспорт топлива до 31 января 2027 года для стабилизации внутреннего рынка. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что ажиотаж поднял спрос на 20-30%, но меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат. В ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, а очереди сокращаются. Украина запросила у НАТО подводную взрывотехнику и беспилотники. Как следует из заявления пресс-службы Североатлантического альянса, киевский режим также хочет получить металлодетекторы и глубоководные шлемы для аквалангистов. Уточняется, что снаряжение нужно для гуманитарного разминирования. Известно, что запрос поступил через Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы. Приложение Озонбанка удалили из Google Play. Все ранее скачанные версии работают, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там добавили, что инструкция по установке приложения есть на сайте, также можно пользоваться веб-версией. В Озонбанке напомнили, что санкции не влияют на его операционную деятельность. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 15 августа в Челябинске состоится фестиваль «Неискусственно». В арт-сквере с 12 до 22.00 раскроем тему «Город как искусство». Погрузимся в удивительный мир урбанистики и городских легенд. Посмотрим перформансы и фото старого Челябинска. Поучаствуем в мастер-классах и пленерах. Здесь искусство не прячется в залах. Оно живет на улицах.
3: Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области, организатора Министерства культуры Челябинской области и ОНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: 17 августа 2004 года в Едином государственном реестре появилась запись о рождении регионального министерства культуры. И вот уже 22 года Челябинская область пишет свою яркую культурную летопись. За это время регион ворвался в топ-5 страны по числу модельных библиотек, обновил десятки домов культуры, открывает современное пространство библиотек и новые модульные ДК. Театры Южного Урала завоевали 7 премий «Золотая маска». А ключевые фестивали «Сабантуй», «Бажовский» и «Бушуйский» собирают уже до 100 тысяч человек, становясь точками притяжения для всей России. Детская филармония сегодня растит юных талантов, а Государственный симфонический оркестр звучит на лучших сценах страны и мира. Южный Урал укрепляет партнерство с крупнейшими музеями, а на его сцене звезды первой величины. Новые достижения – новые планы, смелые идеи и системная реализация крупных проектов, мы продолжаем уверенно двигаться навстречу культурной столице 2027.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100» – 100 FM.

0: Легендарные Backstreet Boys в эфире радио 100, 17:22 в Челябинске. Дорогие друзья, я надеюсь, что ваша среда проходит замечательно, а самое главное, музыкально. Если вдруг поблизости у вас не оказалось радиоприемника, то обязательно заходите на наш сайт или в группу ВКонтакте. Там трансляция идет нон-стоп. Кроме того, вы можете посмотреть, какая песня играет сейчас в эфире, ну и прочитать эксклюзивные новости. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джейкоб Элорди готовится сыграть со Скарлетт Йоханссон в новом фильме «Ари Астера». И ученые выяснили, какие перерывы помогают меньше уставать на работе. Джейкоб Элорди ведет переговоры об участии в фильме «Ари Астера. Козел отпущения», сообщает Deadline. Главную роль в картине исполнит Скарлетт Йоханссон. Астер снимет фильм по собственному сценарию. Проект выпустит студия A24, работавшая над четырьмя предыдущими картинами режиссера. Сюжет фильма пока не раскрывают. По одной версии он рассказывает о враче, который оперирует интернет-знаменитость. Другие источники называют проект фантастической мелодрамой или более традиционной для Голливуда драмой. Астер рассматривал на роль нескольких актеров, но главным кандидатом оставался Элорди. Если стороны договорятся, то съемки начнутся до конца этого года. Элорди недавно получил первую номинацию на «Оскар» за роль во «Франкенштейне». После этого он снялся с Марго Робби в «Грозовом перевале» и вернулся в финальном сезоне «Эйфории». Следующим проектом актера станет экшн-триллер Ридли Скотта «Созвездие пса».
0: Exclusive News.
1: Исследователи из Австралии и Германии выяснили, как короткие перерывы в течение рабочего дня влияют на усталость и мотивацию сотрудников. Оказалось, что наиболее эффективной стратегией может быть не полноценный отдых, а короткие паузы, которые помогают планировать дальнейшую работу и сохранять ощущение контроля над задачами. В исследовании принял участие 91 человек. Одни участники устраивали активные перерывы, например, ходили по офису или делали разминку. Другие использовали паузы для неформального общения с коллегами. Третьи свободные минуты обновляли списки дел или обдумывали рабочие задачи. Четвертая стратегия предполагала короткие перерывы между рабочими задачами, а пятая – работу практически без отдыха. И оказалось, что наиболее стабильное состояние участники демонстрировали именно при четвертом подходе. Короткие перерывы помогали сохранять высокую мотивацию и ощущение контроля над рабочим процессом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Нана Лонли только что прозвучала в нашем эфире. Дорогие друзья, помните, что вы не одиноки. Рядом с вами большое количество любителей хорошей музыки. И мы, как всегда, встречаемся на волне 100FM. Хорошего дня, отличного настроения. Давайте улыбнемся и послушаем Астру Жилберту «Take me to Aruanda».
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. Сегодня хочу поговорить о торшерах. Этот предмет способен значительно изменить атмосферу любого интерьера. В любой готовый интерьер можно занести торшер и найти ему место. От классических и винтажных до ультрасовременных утонченных экземпляров. И это всегда про уют и зонирование. Торшер способен до неузнаваемости менять интерьер в вечернее время. Он может стоять в темном углу коридора или прихожей, подсвечивая пространство, дополнять группу кресла или столика в кабинете или гостиной. Как же выбрать торшер? Для начала необходимо определиться, для чего он вам нужен. Если необходим свет для чтения возле кресла, прекрасно подойдут торшеры с поворотными плафонами или абажурами. Они дают мягкое свечение, и при этом лампочка скрыта и не слепит в глаза. Если нужно подчеркнуть текстуру на стене или подсветить темный угол, лучше выбрать светильник с отраженным или направленным светом в минималистичном стиле. Для небольших квартир максимально тонкие поворотные торшеры подойдут лучше всего. Классические модели с абажурами дают мягкий рассеянный свет, а современные поворотные направленные светильники прекрасно подчеркнут акцент на картине, текстуре стены или потолка. Но торшер может быть не только предметом освещения, но и предметом декора. Его внешний вид способен играть роль скульптуры в интерьере, украшая пространство и дополняя его. Будет это дизайнерский торшер или предмет, созданный своими руками. Клиентам я рекомендую светильники с отраженным светом. Они дают мягкое ощущение и при этом добавляют скульптурности самому интерьеру. Торшер – это всегда средний уровень освещения, который делает пространство уютнее. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.

Великолепный дуэт Теда Ширана и Бейонсе только что прозвучал в эфире Радио 100. Далее у нас Патрисия Касс и Джули Лондон. Следующий час традиционно начнем с новостей от Елены Трубниковой. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В исправительной колонии номер 10 задержали 52-летнего жителя Челябинска, который пришел на свидание к осужденному с наркотиками. Мужчина вшил в подкладку одежды два свертка с почти 50 граммами запрещенных веществ, но их обнаружили при досмотре сотрудники полиции. Ранее задержанный уже был судим, на него возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Меру пресечения изберет суд. Челябинск поднялся с 17 на 6 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта за последние 7 лет. Об этом напомнил председатель городской думы Сергей Буяков, комментируя упоминание города президентом Владимиром Путиным. Глава государства отметил Челябинск среди городов с прорывным развитием транспорта наряду с Москвой, Нижним Новгородом и Екатеринбургом. Успех связан с обновлением подвижного состава, реновацией остановок, адаптацией маршрутов, выделением полос и внедрением цифровых технологий. В Челябинской области растет спрос на роботизацию и искусственный интеллект на предприятиях. Как отметил первый зампред комитета Заксобрания по промполитике Евгений Рева, около трети крупных компаний региона уже используют нейрорешения. Еще 50% планируют внедрение. Технологии применяются в медицине, образовании, транспорте и производстве.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Сегодня, в День воздушно-космических сил России, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускают сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: You should know I'm a ways past the point where my mind can change. Nothing I'd rearrange. You're the perfect combination of reckless, stubborn and affectionate. And when you tell me we're steady, I know you mean every word of it.

0: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем нашу музыкальную среду. Прямо сейчас кавер «Виль», в нем прозвучит кавер на композицию «Kind of Magic». А далее вы услышите «Артефакты». Это совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области. Этот выпуск будет посвящен дню рождения нашего Министерства культуры. 22 года оно уже существует, и это хорошая возможность узнать, что же изменилось в культурной жизни Челябинска за это время. А мы идем навстречу культурной столице. Дорогие друзья, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Кавер-Виль. Кавер-Виль. На радио 100.

0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области для слушателей старше 12 лет.
1: Челябинская область уверенно удерживает лидерство в УРФО и входит в топ-5 регионов России по количеству модельных библиотек. К концу 2026 года их будет уже 54. И каждая из них не просто библиотека, а современный центр притяжения, где молодые люди учатся, общаются и вдохновляются. Яркий пример новой роли библиотек – креативное пространство «Калибри» на базе публичной библиотеки. Здесь каждая идея находит отклик, а каждый посетитель становится частью большого творческого сообщества. Одновременно преображаются дома культуры, капитальные ремонты, новое оборудование и даже строительство с нуля. Благодаря системной поддержке народного творчества в регионе сегодня работают 379 коллективов, носящих звания народных, образцовых и заслуженных. Мы строим будущее. От ремонта до новых смыслов. И уверенно идем навстречу культурной столице 2027. 22 года назад в государственном реестре появилась запись, с которой началась новая, яркая глава культурной истории Челябинской области.
0: «Артефакты» – совместный проект «Радио 100» и Министерства культуры Челябинской области.
2: «Радио 100». «100 FM».

На начале Twisted Mess, 18:26 в Челябинске, дорогие друзья. Если вы хотите узнать, какая песня только что прозвучала в эфире или звучала совсем недавно, то вы всегда можете зайти на наш сайт radio100fm.ru и не только прослушать там нашу трансляцию, но и посмотреть, какая песня сейчас играет в эфире или играла. Так что обязательно пользуйтесь этой функцией, заходите, смотрите, пополняйте свой плейлист. Ну и, конечно, не забывайте оставаться с нами на одной волне. Мы всегда очень рады встрече с вами в эфире. До скорого!

0: Мировые шедевры на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Картину «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера часто называют «северной» или «голландской Моной Лизой». Полотно было написано около 1665 года в жанре «тринаи» от нидерландского слова «глава» – «лицо». Это разновидность портрета, весьма популярного в Голландии в 17 веке. Модели изображались анонимно, с необычным выражением на лице или в необычном наряде. Так и модель Вермеера достоверно неизвестна. Существует несколько гипотез. Во-первых, считается, что ее могла быть дочь художника Мария. В это время ей как раз было около 12-13 лет. По второй теории, позировала дочь покровителя Вермеера, мецената Рюйвена, ровесница Марии. По третьей, на картине изображена служанка-любовница Грит, имя которой якобы означает «жемчужина». Отсюда и отождествление девушки и жемчужины. Однако полное название «девушка с жемчужной сережкой» картина получила только в 20 веке, а ранее называлась «девушка в тюрбане» или просто «девушка». Поэтому такая версия, положенная в основу фильма, снятого в 2003 году по одноименному роману Трейси Шевалье, лишь красивая история, ничуть не претендующая на правду. Кроме этого, по свидетельствам, брак Яна Вермеера был счастливым. Его жена, в отличие от той, какая была показана в романе и фильме, была красива, выступала моделью для многих картин мужа. У них было 15 детей, что для Голландии 17 века было большим числом.
0: Мировые шедевры на Радио 100.

Save Tonight. Такая мелодичная, замечательная, бодрая композиция в завершении нашего часа. Совсем скоро мы услышим группу Texas, а далее Нора Джонс. Следующий час мы с вами начнем с новостей от Елены Трубниковой, но впереди нас ждет очень много хорошей музыки. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Мне было сегодня с вами замечательно, надеюсь, что вам со мной тоже. Мы с вами встретимся в эфире уже завтра. Ну а сегодня я желаю вам хорошего настроения, моря положительных эмоций этим вечером. Пусть он будет приятным, культурным и, конечно, проходит в приятной компании. До завтра, друзья!

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Юкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске на 5 оживленных перекрестках появится вафельная разметка для снижения заторов и повышения безопасности. Ее нанесут на пересечениях Ленина и Пушкина, Худякова и Энтузиастов, Доватора и Блюхера, Доватора и Воровского, Чичирина и 250-летия Челябинска. На некоторых участках установят камеры фиксации нарушений. За выезд на вафельницу при заторе будет предусматриваться штраф в размере 1000 рублей. В Челябинске с 4 по 13 сентября пройдет фестиваль цифрового искусства «Игра. Цифра. Искусство на Урале». Кульминацией станет архитектурный мэппинг на фасаде зала органы и камеры.

0: Камерной музыки «Родина». Видеопроекции покажут с 4 по 6 сентября. Тема года – время и пространство в программе выставки видеоарта и виртуальной галереи, лекции, а также мастер-классы. В парке «Россия. Моя история» представят более 25 работ, включая инсталляцию «Коридор Нади Шаровой». В историческом музее Южного Урала покажут 29 видеоарт-произведений, а с 5 по 6 сентября на площадке «Атом» пройдет VR-выставка от проекта «Квартиральня». В городской больнице Кыштыма имени Силаева внедрили внутрисосудистое УЗИ. Оно позволяет в реальном времени оценивать состояние сосудов, структуру бляшек и точно подбирать стенты. Это повышает качество лечения при ишемической болезни сердца и инфаркте. Оборудование появилось благодаря региональному сосудистому центру, который обслуживает около 110 тысяч человек на севере Челябинской области. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 14,5 миллионов рублей. Причиной послужило неудаление запрещенного контента. Мессенджер признан виновным по двум протоколам. Также сегодня инстанция оштрафовала компанию Google за аналогичное правонарушение на 7 миллионов 600 тысяч рублей. Кроме того, австралийский видеостриминговый сервис Kick не удалил запрещенный в России контент. И за это ему предписано выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. В Липецкой области с 13 августа на АЗС «Газпрома», «Лукойла», «Тебойл» и «Роснефти» возобновят режим «чет-нечет». Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. На этих заправках также введут лимит – не более 30 литров бензина на один автомобиль. Дизель продадут без ограничений. На трассах М4 и А-133 схема действовать не будет. Ранее правительство

0: Российской Федерации ввело запрет на экспорт топлива до 31 января 2027 года для стабилизации внутреннего рынка. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что ажиотаж поднял спрос на 20-30%, но меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат. В ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, а очереди сокращаются. Украина запросила у НАТО подводную взрывотехнику и беспилотники. Как следует из заявления пресс-службы Североатлантического альянса, киевский режим также хочет получить металлодетекторы и глубоководные шлемы для аквалангистов. Уточняется, что снаряжение нужно для гуманитарного разминирования. Известно, что запрос поступил через Евроатлантический координационный центр реагирования на катастрофы. Приложение Озонбанка удалили из Google Play. Все ранее скачанные версии работают, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Там добавили, что инструкция по установке приложения есть на сайте, также можно пользоваться веб-версией. В Озонбанке напомнили, что санкции не влияют на его операционную деятельность. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 29. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс-тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Правда.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ НИУ.
0: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
2: How do you do?
3: Ой, это дую. Ага, дую.
2: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
3: Так ведь я это, не владею я.
0: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
4: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

Alors, va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ УВО ЮРГУ НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Да хоть я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221, телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».
3: Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики – лингвистический центр ЮРГУ. В ГАУ-УВО ЮРГУ-НИУ.
2: Город Челябинск. Обычная деловая международная встреча.
3: How do you do?
4: Ой, это дую. Ага, дую.
3: Мистер Иванов, let me introduce our Spanish partner, Mr. Enrique.
4: Так ведь я это, не владею я.
2: Лингвистический центр ЮРГУ объявляет набор в группы дополнительного образования. Китайский, английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки. Главный корпус ЮРГУ, аудитория 221. Телефон 267-93-15. Лингвистический центр ЮРГУ. Иностранный язык с дипломом за 2 года.
0: Люкс Тайм.